0: Estás en la radio de la UTN Paraná, FM Universidad, la radio que te acompaña.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».